мишкой, давня мотайка моя даржей. Я не бил с ногтя, бегиня карт, тау пошла вче, гей дежу дештат.